0: devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Hit Radio 90.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».